0: Хэнчэц Фредерик Шопени фа диез мажор баркароллан Алексей Любимови катармэмб.
1: Вэм ев джаз. ФМ 91.1.

Воскую шкину гунски манам, джурам тане саят нувин. Воскую шкину гунски манам, джурам тане саят нувин. Теде стогат мекель тесав гивана да бангисану. Теде стогат мекель тесав гивана да бангисану.